0: ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱵᱚᱥᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱫ ᱢᱮ
1: ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮ ᱩᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱤᱞ ᱥᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱰᱚᱵᱷᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱟᱹᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱢᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱥᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱴᱟᱵ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱟᱭᱳᱯᱞᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱ ᱟᱨ ᱮᱥ ᱟᱨ ᱠᱮᱪ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠ ᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱟᱭᱳᱯᱷᱞᱚᱠ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱴᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱟᱹᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱹᱞ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱣᱟᱜ ᱢᱚᱫᱚᱫ ᱛᱮ ᱯᱨᱳᱴᱤᱱ ᱡᱩᱠᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱷᱞᱚᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱩᱯ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱯᱚᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱥᱮ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠ ᱵᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱣᱢᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱢᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱟᱨ ᱟᱨ ᱮᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ
1: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱹᱠᱱᱤᱠ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱯᱷᱤᱞᱴᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮᱵᱤᱠ ᱥᱳᱫᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱯᱟᱢᱯᱟᱜ ᱢᱚᱫᱚᱫ ᱛᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱩᱫᱮᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱟᱨ ᱥᱩᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱚᱠᱥᱤᱡᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜᱼᱟ
0: ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠᱜᱮᱛ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱞ ᱥᱩᱥᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ

ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱤᱛᱩᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ, ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱚᱡᱽ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ, ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱯᱚᱫᱷᱟ ᱨᱚᱯᱚᱱ, ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱚᱱᱟ